0: Хит-парада.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 6:30. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Эхо Air Plus. Только хиты.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
0: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
0: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
0: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
0: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7:28.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от +16 до +20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: новинка хит-парада.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: EHR.FM представляет.
8: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus.
7: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: ЭХР Плюс.
5: Только хиты.

8:41. Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Синукай. Выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: Эу, брален, маня парваться. Сел чуды. Паника? Нет.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее. Next. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала?
2: Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
8: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
9: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksā.

0: 9:35.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Brālēn, man jāpārvācas, jau šodien.
3: Panika?
2: Nē!

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
4: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
12: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: minibank.lv. Ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, минибанк.лв. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Вторую неделю...

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.
1: Next.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Начинай на класс выше с «Рига Плаза». Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus.
5: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
5: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartstrada.lv.
2: Далее. Next.

0: 2 часа 49 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:14
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – билеты сервис LV.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по супер ценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Прощай, пусть в городе гаснут огни по ночам.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
3: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūs...

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
3: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
3: ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и отличного вечера. Спасибо, что вы с нами на ЭХР Плюс. Меня зовут Катя Ерофеева, и я буду открывать Топ 5 и вместе с вами слушать лучшие хиты этого дня. Поехали! Готов прозвучать трек «Лимбы». С кем ты играешь?

0: ДКР Плюс.
1: Топ-5.
2: Далее в топ-5 тройка лидеров, а чуть ранее услышали Ханну с треком «Танцуй». И это четвертая строчка. Чуть выше будет Минаева. В конце августа певица выпустила новинку под названием «Недостоин». Треку еще предстоит разогнаться, но пока мы послушаем суперхит «Больше, чем сильно». Номер 3 в топ-5. Минаева. «Больше, чем сильно».

0: ТОП-5.
1: Только что с нами в ТОП-5 была группа Five Star Family с треком «Раз-два», и это вторая строчка. Впереди на первой будет «Holy Flame». В феврале вышел хит «Тону», который, несомненно, стал хитом. Ну а прошлым летом у него вышла работа «Love You», тоже достойная чартов. Будем слушать лучшего на сегодня. «Holy Flame», «Тону», ваш выбор и номер один в ТОП-5. Встречаем! На этом я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до завтра. Всем удачи и пока!
2: Номер один.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given LV только в сентябре.
1: Далее.
2: Next.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
1: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
8: Школа зовет?
9: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
8: 17 августа по 13 сентября.
9: Большая школьная распродажа.
8: Смартфон Samsung Galaxy A16.
9: Всего 99 евро.
8: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
9: Все для школы по супер ценам.
8: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
9: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные скидки. Репу-гаража ЛВ. Эхо Эр Плюс. Только хиты.

празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре. Here we go.

0: новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
5: Только хиты.
6: EHR Plus. О погоде.
5: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
5: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.

0: Bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR.FM представляет
3: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
0: Только хиты.
4: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: 7:08.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartrada.lv.
1: Далее.

В эту пятницу тебя ждет лучшая танцевальная музыка от Линды Самсоновой и Армана Авейру, лучшего мешапера планеты. Ну а в субботу встречаемся на официальном дрифт-партии. За пультом всю ночь диджей Густавита и диджей Пластик. Ночной клуб Coyote Fly, экспорта 1А.

0: это всего лишь игра, может быть, наверное.
1: Даже твоя выгода.
0: Подай руки ко мне, моя красота.
1: Мы с тобой без скита, как надо. Тронула душу, пойдем ли мила ламбада.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе.

0: 13:50. Эхо-Р-Плюс. Только хиты.
1: Я теперь твое воспоминание.
2: Русский танцпол. Танцпол на Эхо-Р-Плюс.

ночами обречала, бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.